0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня суббота, 22 июня. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Павильон Чукотки вошел в тройку лидеров на туристическом форуме «Путешествуй». Международная выставка туриндустрии прошла на ВДНХ и собрала регионы России, представителей турбизнеса и тысячи гостей. По итогам работы площадки округ стал вторым в номинации за лучшее представление культурного кода. На стенде региона представили не только природу и маршруты, но и живую культуру. Перед гостями выступили ансамбль «Атасекун», Вера Ушулик и группа «Моложе». Посетителям рассказывали об истории и традициях коренных народов, предлагали сувениры местных мастеров и знакомили с туристическими предложениями. Большой интерес вызвали мастер-классы по национальным танцам и изготовлению украшений, а также фотозона. В итоге павильон Чукотки оказался одним из самых заметных на форуме. Назначена дата выборов в окружную думу. Они пройдут одновременно с голосованием за кандидатов в депутаты Государственной Думы. Единый день голосования выпадает на 3 воскресенье сентября. Это 20 число. Также в законодательном органе региона рассчитывают, что, как и в предыдущие годы, выборы продлятся 3 дня. За это время жителям предстоит решить, кто войдет в состав Государственной и окружной думы. В федеральный законодательный орган может войти один депутат от Чукотки, а в региональный открыто 15 мест. Те, кто займет эти должности, избираются по смешанной системе. За 9 мандатов будут бороться политические партии, официально зарегистрированные на территории Чукотки. Оставшиеся 6 мандатов распределятся по 2 избирательным округам. Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Это первое изменение на четверть пункта с 2020 года. Экономика растет умеренными темпами после спада. Инфляция замедлилась до 4-5%. Кредитование ускорилось. Бюджетная политика станет стимулирующей, что может потребовать более высокой ставки. ЦБ предупредил, что дефицит бюджета сохранится до 2029 года. Регулятор готов ужесточить денежно-кредитную политику при необходимости. Вьетнам ввел новые правила въезда для туристов. Меры коснулись аэропортов Ханоя, Хошимина и острова Фукуок. Теперь все иностранные пассажиры обязаны заполнить электронную декларацию на сайте миграционной службы. Анкета доступна на русском языке. Власти рекомендуют регистрироваться заранее, но не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Правила распространяются на россиян с безвизовым въездом до 45 дней и обладателей электронных виз. Исключение сделали для транзитных пассажиров и дипломатов. И в завершении выпуска. «Москвич» будет соседей гимном России через громкоговоритель. Житель Заречной улицы включает музыку на полную громкость каждое утро. Соседи просыпаются под патриотические звуки. Жалоб в полицию пока не поступало. Одни считают ритуал оригинальным, а другие просто терпят молча. Участковые проверяют законность использования акустики в жилом доме. Закон о тишине ограничивает шум в утренние часы. Нарушителям грозит штраф до 2000 рублей. Но сам «Москвич» говорит, что он просто любит свою страну. А на этом пока все. До встречи в эфире.

0: Да, побег устраивали в этом часе Артем Качер, Аня Лорак, Вулканы и Радио Пурга тоже вместе с ними за компанией устроили побег от реальности ненадолго куда-то в подкорке сознания. Ну а мы должны еще и сказать доброго всем дня, ведь это суббота, первый выходной день на этой неделе, который должен пройти как надо. Это мы пожелаем, ну а вместе с тем хорошего настроения, крутого самочувствия, и пускай никто не мешает заниматься любимыми делами. Ну и, наверное, времени тоже пожелаем на эти самые любимые дела, которые можно делать под музыку прямо сейчас. Ума Турман, ты далеко, Бастард, он стоп до пати, а после календурь рассказывает разное и веселое.
1: Радио Бурга. На радость всей Чукотки.

0: увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: И золото добывается веселее.
0: Радио Пурга.

Ася, и немного притворства на волнах радио Пурга, ведь иногда хочется сделать что-то подобное, быть может, даже притвориться, обмануть самого себя, ну, для каких-то, бывает, даже адекватных целей. Но сейчас об адекватных временах, а именно о 20 июня, это субботе, поговорим более подробно, ведь тут есть праздники, и это день чайных покупок. Да, многие бегают, потому что пытаются урвать дыньку или арбузик, может быть, бананы, а кто-то, быть может, в этот день пополнит свою коллекцию чая, чтобы в любой момент выбрать кучу разных сортов и сделать, что хочет. Этих людей мы поздравляем, ведь день чайных покупок на то и создан, чтобы напомнить о том, что можно выйти и пополнить ассортимент. Ну а мы летим дальше. Серж, когда найдешь любовь?

0: танцы минус и большое путешествие. Ведь надо идти. И почему бы не сделать так же, если что-то надо, быть может, кого-то позвать, какой-то из друзей отреагирует только тогда, когда к нему именно что зайдешь. Недостаточно просто позвонить, хотя сама же песня — метафоричное произведение о неотступном следовании к цели. Да, не только к друзьям, но и к мечте. Возможно, у каждого она есть. И некоторые мечты слишком уж космические. Хотя это не повод останавливаться. Будем идти и идти под музыку. Ну а сейчас немного о вкусном.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню ленивые вареники с малиной. Что нам понадобится? 200 граммов творога, 1 яичный белок, 3 столовых ложки рисовой муки, 50 граммов малины, 1 чайная ложка соли и сахар по вкусу. Как готовим? К творогу добавляем сахар по вкусу и белок. Тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем рисовую муку и замесим мягкое, слегка липкое тесто. Если слишком жидкое, чуть добавим муки. Делим тесто на 15 равных частей и катаем из них шарики. На ладони расплющиваем шарик в лепешку. Диаметр примерно 3-4 см. Кладем 1-2 ягоды малины в центр и защипываем, формируя вареник-шарик. В большой кастрюле кипятим воду и немного подсаливаем. Опускаем вареники в кипящую воду порциями, аккуратно помешаем, чтобы не прилипли. После того, как всплывут, варим еще 2 минуты и аккуратно вылавливаем шумовкой. Подаем теплыми с маслом, сметаной, йогуртом или посыпав сахарной пудрой. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смочите ладони водой или слегка обваляйте в муке при формовке. Вместо малины можно использовать вишню или даже джем. Вот и все, друзья. Ленивые вареники уже у вас на столе. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Джиган, Артик Асти и Нилетто, а также худи. Хотя на месте худи могла бы быть ветровка, а может быть обычная ручка. Или даже скамейка. И дело в том, что дает больше всего воспоминания о том человеке. О том самом. И да, очень странно, как именно что-то цепляется в наше сознание. Ведь вещей так-то может быть очень много. Но запоминаем мы чаще всего только парочку. Оттого и ассоциации. Хотя так даже лучше. Ведь очень просто что-либо вспомнить. А потом уже будем ностальгировать. Хабиб, Ягода Малинка, Диана Арбенина, дайте сигнал. И постепенный переход в новый час, где ждет музыка, хорошее настроение, куча новостей. Ну а также напомню, можно писать приветы и поздравления.

Алая помада и мысли только об одном, о красивом сравнении с закатами, рассветами и в целом с небом. Ведь там так много всего, на самом деле, во многих смыслах, но самое же главное – это цвета, которые приходят на ум сразу, как только о них думаешь. Ну а мы будем думать не только о цветах, а может быть о чем-то своем или даже о рабочем, пока слушаем «Sugar Daddy» от Тота Эбигейла.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Зиверт и эгоистка. То, чего ей так не хватало. Но, так или иначе, она поняла, что себя она любила недостаточно и вообще не уважала. Но после все изменилось и вроде как стало хорошо. Берем пример, если надо, и летим. У нас там малиновая луна. Полет на самом деле недолгий, ведь она на Земле. Еще проще у нас в головах. Ведь фантазия сделает все сама.
1: Радио «Бурга».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых изящных дамских украшений – это колье-чокер. После выхода фильма «Леон» с Натали Портман, который носила на шее тонкую черную полоску, среди модниц началось реальное помешательство. Каждая хотела примерить точно такой же аксессуар, как у экранной Матильды. Прошло немало лет, а ожерелье в виде ошейников по-прежнему в трендах. Вполне возможно, что вы от них даже начали уставать. Тогда для вас есть хорошая новость. Есть весьма достойные альтернативные варианты украшений. Скажем, тонкие цепочки, которые по дизайну напоминают английскую букву Y. Такие ожерелья выглядят очень изысканно и утонченно. Их можно носить с однотонными блузами или платьями с своеобразным вырезом, чтобы деликатно подчеркнуть область декольте. А если для выхода в свет у вас припасено платье с открытой спиной, то такую цепочку стоит более длинным концом перекинуть на спину. Лето – это лучшее время, чтобы сделать то, на что вы не могли решиться долгие годы. Начните с экспериментов перед какой-нибудь вечеринкой. Цветные прятки в волосах, к примеру, это сейчас очень модно. Или кислотный розовый цвет на веках, или же люминесцентный лак. Вы как минимум должны красочно провести это лето, так что начинайте прямо сейчас. Еще одно сугубо летнее развлечение – отращивание бровей. Да-да, на зимней фарфоровой коже лучше смотрятся аккуратные бровки, но вот на загорелом лице, да еще и в компании буйно цветущей растительности на ваших сарафанах и шляпах, лучше смотрятся широкие соболиные брови. Это модно. И главное, больше никакого карандаша. Широкие брови подводят растушеванными тенями. А можно и вовсе обойтись прозрачным гелем. Главное выбрать правильный изгиб. От него, в конце концов, зависит общее настроение нашего лица.
0: Территория женщин.

0: неразделенная любовь наша еще может быть в подобном-то исполнении. Это то, чего точно никто никому не будет желать. Ведь любовь должна быть взаимной, ну, в том варианте, в котором мы хотим ее видеть. И той, что дает себя почувствовать счастливым на все 100%, этого вот точно пожелать можно. Ну, а теперь Лолита, ешь, люби, молись, света хватит, довольно серебро и мало огня, которого можно добавить, ведь... Чем больше огоньку, ну, того душевного, тем лучше, особенно в выходной, когда не стоит лениться, дабы сделать, что захочешь. Хотя, если очень хочется, то почему бы и нет? Выходной ведь никто не осудит.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурда.

Мавик Мита и Зори, там где туманы, там где настроение и глубокие думы. Ну а у нас настроение вроде как хорошее, потому будем его продвигать в массы и делиться. Ну а у нас есть также и сообщение в Telegram 924-789-2222. Василис пишет: такая погода, а надо солнце, суббота, всем смотреть в окно и думать, да, прогулки. Спасибо за музыку, спасибо вам за мысленно подумать. Так что, наверное,

Очень много любви. Той самой, что может быть даже в жидком виде. КамАЗ и Тропикана «Женщина на волнах» радио «Пурга». У нас также новый час на студийных 14.07. И летим мы только вперед, где настроение, солнце и даже капелька свободного времени. Если вы вдруг на работе, напоминаем, что всегда надо разминаться, если она у вас сидячая. Работа, имею в виду. Потому делаем это и, возможно, пританцовываем вместе с Тиестой Эйвой. Max.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Бандерас, который говорит адьос. Так что старая любимая группа уже успел попрощаться сразу после небольшого приветствия. Ну а мы только рады, ведь время освободиться еще для парочки отличных ребят. Однажды с треком Grom Bad Boys Blue You're a Woman. Ну а перед этим немного интересного со всего мира. О чем же мы узнаем прямо сейчас? Ну, давайте слушать.
1: А знаете ли вы...
2: Стук сердца издают клапаны при открывании и закрывании. Они создают характерные звуки, известные как систолический и диастолический стуки. Эти звуки можно услышать с помощью стетоскопа, и они являются важным показателем состояния сердечно-сосудистой системы.
1: Теперь буду знать.

Да, музыка делает все лучше. Это однозначно правда. Ева Польна в этом уж точно знает много, ведь она как раз и занимается музыкой. Ну а мы музыку крутим и крутим ее для хорошего настроения, а также настроение нам даст призыв потанцевать от Джамбула и Николя, а после немного прогулок по российским городам. Ведь их много, они крутые, и там крайне интересно.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня на карте Выборг. Город, где можно за один день почувствовать себя то в старой Европе, то в северной сказке, то на страницах учебника истории.
0: Погружаемся в историю.
1: Выборг стоит на берегу Финского залива. Его основали средневековые шведы еще в 13 веке. И до сих пор здесь сохранилась архитектура, которую в России больше почти нигде не встретишь. Узкие улочки, булыжные мостовые, старинные башни, крепостные стены. Прогулка по Выборгу легко превращается в настоящее путешествие во времени.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Главный символ города – Выборгский замок с башней святого Олафа. Это единственный в России хорошо сохранившийся памятник западноевропейской средневековой военной архитектуры. Если хотите начать знакомство с городом правильно, начинайте именно отсюда.
0: Путешествия без преград.
1: Дальше можно отправиться в старый город, увидеть круглую башню, здание старой ратуши, заглянуть в дом купеческой гильдии Святого Духа. Это одно из старейших каменных построек Выборга. Здесь особенно приятно просто гулять без спешки, смотреть по сторонам, замечать арки, фонари, старые двери и слушать, как город сам рассказывает свою историю.
0: Время семейных эмоций.
1: Для семейной прогулки отлично подойдет парк Монрепо. Это уже совсем другой Выборг – природный, спокойный, романтичный. Скалистый берег, гранитные валуны, лесные дорожки, мостики, беседки и виды на залив делают Монрепо местом, где хочется идти медленно, останавливаться, фотографировать и просто дышать северным воздухом. Если вы путешествуете с детьми, именно здесь можно устроить самую красивую и неспешную часть маршрута.
0: Следующая точка назначения.
1: Тем, кто любит историю, стоит обратить внимание и на Анинские укрепления. Здесь до сих пор ощущается дух старой крепости, а иногда проходят реконструкции и рыцарские фестивали.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Ну и, конечно, Выборг – это не только стены и башни, но и вкус путешествия. Главный гастрономический символ города – крендель. Его обязательно стоит попробовать теплым, а с собой можно увезти сувениры с рыцарской символикой. Изделия ручной работы или небольшие памятные вещи с гербом города.
0: Начинаем исследовать.
1: Если планируете поездку, удобнее всего приезжать сюда на выходные. Один день посвятить старому городу и замку, второй – Монрепо и неспешным прогулкам у воды. Выборг хорош в любое время года, но особенно красив тогда, когда хочется северной тишины, ветра и истории.
0: Финальный аккорд.
1: Выборг – это путешествие для всей семьи, где средневековые легенды, морской воздух и старинные улицы складываются в маршрут, который запоминается надолго. До встречи в следующем путешествии!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Тур.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. 22 июня на Чукотке пройдут акции ко Дню памяти и скорби. В Анадыре, поселках и селах округа жители приглашают к мемориалам, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и всех, кто пережил ее тяжелые испытания. Как сообщили в Департаменте культуры, центральное мероприятие в столице региона состоится на площади Дома народного творчества в 8 вечера. В программе всероссийская акция «Свеча памяти», «Минута молчания», литературно-музыкальная композиция и возложение цветов к мемориалу «Чукотка-фронту». Памятные встречи пройдут и в других населенных пунктах округа. Для региона эта дата имеет особое значение. Северяне работали в тылу, снабжали фронт и поддерживали общую борьбу страны. Анадырь примет участников форума «Берингов пролив». Пятый юбилейный фестиваль для гостей без возрастных ограничений пройдет в окружной столице 18 и 19 июля. Главной премьерой мероприятия станут заплывы в ледяной воде «Лиман Кросс Анадырь» для зрителей старше 12 лет. Для подготовленных любителей откроют дистанцию 500 метров, а профессиональные пловцы поучаствуют в показательных соревнованиях на 4,6 километра без гидрокостюмов. Также в программе гостей ждут экскурсии, встречи с путешественниками и большая городская программа. На центральной площади Анадыря заработают выставка вездеходной и туристической техники, детская зона, спортивные аттракционы, площадка «Туманы Лимана», концерт и чаепитие с самоварами. Для гостей старше 16 лет пройдет и кулинарный праздник «День олень». 6 шеф-поваров приготовят блюда из оленины. Отдельно запланирован форум путешественников, где обсудят новые маршруты по Чукотке, круизы и будущие экспедиции через Берингов пролив. Возрастной ценз 6+. Минэкономразвития отменила рекомендации о нежелательности туров на Ближний Восток. Российским туристам снова можно посещать 6 стран Персидского залива. В список вошли Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия. МИД России подтвердил стабилизацию обстановки в регионе. Ведомство советует путешественникам проявлять бдительность и следить за новостями. Туроператоры обязаны информировать клиентов о ситуации в стране пребывания. Продажа пакетных туров возобновляется в полном объеме. Эксперты прогнозируют восстановление спроса

0: на 50-60% к августу. Совет Евросоюза утвердит годовое продление секторальных санкций против России. Лидеры ЕС договорились увеличить срок ограничительных мер с 6 до 12 месяцев. Решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Саммит в Брюсселе зафиксировал санкции на целый год, сокращая частоту сложных дипломатических переговоров по каждому пакету ограничений. И в завершении выпуска. Жительница Перми Анна спасла тонущего барана во время прогулки на сабборде с дочерью. Женщина заметила беспомощное животное в реке Кама. Сначала они приняли его за козу. Анна с дочерью вытащили барана на доску, несмотря на его вес и рану. Выяснилось, что животное бросилось в воду от испуга перед собакой. На берегу связались с хозяином и вызвали ветеринара. Сейчас баран в полном порядке. Видео спасения набрало 4 миллиона просмотров в соцсетях. А на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

Вероника Ушолика Гергоша встречает нас в начале нового часа и дает, ну, наверное, приток хорошего настроения, приятного вайба, как сейчас модно говорить. Сразу солнце на душе, да и не только на душе, друзья, посмотрим в окно, там тоже солнце, так что если есть свободное время, идем гулять, и желательно под наши треки.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите мгновенно избавиться от назойливых гидов и продавцов в отпуске? Просто скажите волшебную фразу «Я здесь по работе», но обязательно на языке страны, где вы находитесь. И лишнее внимание исчезнет вмиг.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ай, Индия, что модный шаде. Да, танцует под шаде, делают это с любовью в глазах и, наверное, в ногах тоже, ведь танцуют они хорошо. Но поговорим мы все-таки о другом, о любви к праздникам и о том, какие они сегодня. Не только день чайных покупок, когда мы пополняем свой ассортимент, но и праздник мыльных пузырей. Есть же те самые колбочки с той самой штучкой, которая позволяет пускать их в любом месте, где это, конечно, законно. Вот, оказывается, отличный антистресс. У кого-то слаймы, у кого-то кнопки, а где-то мыльные пузыри. Ведь каждому свое, и это вроде как не опасно. Потому делаем, если хотим, и снимаем стресс по-всякому.

Вадим Билан и опять что-то про белые розы, которые все так же не отпускают, ведь так хорошо их слушать. Ну а может быть не только слушать и смотреть тоже, ведь они действительно красивые. Ну а сейчас будем фантазировать и над тем, как они пахнут, и над тем, как же больно будет уколоться об их шипы, если их предварительно не сняли. Ну а вместе с тем песня поменяется, ведь там, а у нас в России. Дальше Катюша все расскажет.

быть лучше. Правильно. Только то, о чем они поют. А поют они о том, что любить можно то самое настоящее, и перемены здесь не важны. Ведь обертка уже давно была пощупана, а внутренности понравились больше всего. Да, звучит весьма странно, но так это и работает. Ведь любовь, она такая, даже недостатки, которые кроются где-то внутри, становится чем-то вроде преимущества для настоящих чувств. Этого и стоит пожелать. И любим мы желать всякого разного, так что сделаем это и сейчас. Ну а вместе с тем музыкальный подарок в качестве Алекса Уоррена. Или Алекс Уоррен в качестве музыкального подарка. В общем, разберемся.

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Общеизвестно, что старые убежденные большевики были скромными и малообеспеченными людьми.
5: 13 июня 1907 года. Тифлис.
6: Здравствуйте, товарищ убежденный большевик.
7: Здравствуйте. Ой, извините, забыл, как вас...
6: Это не важно.
7: Ну да.
6: Как дела ваши, товарищ убежденный большевик?
7: Вы знаете, плохо, честно говоря.
6: Что так?
7: Купил вот вчера последние книги по марксизму.
6: Так.
7: Все до копейки потратил. Теперь вот не знаю, что делать.
6: А вы в долг, брат, не пробовали?
7: Так, да не у кого. Даже у Троцкого он гостил тут вчера. Говорит, гол как сокол, доедаю последнюю корочку хлеба. Ну, врет же, наверное, контра.
6: Угу. Мне кажется, у вас есть выход.
5: И действительно, 13 июня 1907 года этот и некоторые другие члены партии смогли решить свои финансовые проблемы.
4: Потому что в этот день в Тифлисе большевики организовали первое крупное ограбление банка.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Джастин Тимберлейк, Крис Стаплет, он и Say Something на волнах радио Пурга. Ведь иногда хочется чего-то сказать или, напротив, чтобы сказали что-то тебе, особенно когда разговор не особо клеится и повисла какая-то неудобная тишина. Ведь она такой бывает, чаще всего неудобная. Хотя, если очень устал, бывает даже необходимой. Но мы пожелаем вам, не знаю, испытывать неловкое чувство только мимолетом, буквально на секунду, не более. И пускай тишина будет только в те моменты, когда вы хотите поспать, чтобы вам ничего не мешало. Ну, если вы, конечно, не засыпаете только тогда, когда что-то громкое звучит в квартире. Быть может, некоторые именно под телевизор-то и засыпают. Такое тоже может быть. Ну, а сейчас будет киберминутка. Новости из мира компьютерных игр.
1: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
2: У Persona 6 появилась страница в Steam. Street Fighter 6 снова пополнение ростера. На этот раз новенькая Ясмин. Еще один файтинг дождался новых бойцов, и это Invincible Versus. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
1: Киберминутка.
2: Сегодня речь пойдет об уютных инди. Во-первых, стоит начать со студии Fireline Games, которая объявила дату релиза Leafy Corner — симулятор управления магазином, где продаются комнатные растения. Тут нам надо открыть точку и ухаживать за товаром, выращивать его и продавать. Нас ждет более сотни видов комнатной флоры. Помимо работы с ассортиментом, придется общаться с покупателями. Не все клиенты знают, что именно ищут, а некоторые будут приходить с необычными запросами. Одной из главных задач игрока будет именно подбор подходящих растений для посетителей зеленой лавочки. Интересно, и на самом деле где-то даже по-новому, ведь в подобных симуляторах раньше не приходилось ухаживать за ассортиментом. Игра для геймеров старше 12 лет. А выйдет она 30 июля.
1: Киберминутка.
2: Продолжаем подборку уютных симуляторов игрой Restory. Это, кстати, про починку техники от студии Tiny Build. Тут мы окажемся в Токио времен 2000-х. Возьмем под контроль местную мастерскую и будем ждать заказы, которые вызовут бурю ностальгии у всех, кто владел хоть чем-то похожим на старую несгибаемую Nokia. И PSP, как пример. Авторы обещают детализированную систему ремонта. Геймерам придется разбирать гаджеты, очищать их от загрязнений, менять неисправные компоненты и заново собирать устройства с помощью различных инструментов. Все как в популярных роликах про реставрацию старой техники. Точной даты пока нет. Для геймеров старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. До встречи в эфире.
1: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как ты помнишь, Остапу Бендеру было известно 400 сравнительно легальных способов отъема денег. Но счастливым и богатым, однако, его это не сделало. Стало быть, правила игры у миллионеров несколько иные. И главное среди них – ранний подъем. 3/4 реальных богачей признаются в том, что начинают день в 4-7 часов утра. Не веришь? Почитай автобиографии толстосумов, чьи имена красуются на страницах Forbes. Ну а чтобы просыпаться рано, научись вовремя ложиться. Ты должен отдыхать не по 4-5 часов, как, возможно, привык, а не менее 7-8. Это биологическая норма для большинства взрослых, и ей нужно строго следовать. Второй момент. До 8 часов никакого кофе, чая и сигарет. Начни утро со стакана воды с лимонным соком. Буквально через месяц почувствуешь себя так, словно твои батарейки наконец-то полностью зарядили. Кофеин и никотин – главные враги бодрости. Наконец, хочешь стать миллионером? Включай мозг. Ты должен четко знать, что и зачем делаешь буквально в каждый момент времени. Без озвученных самому себе целей и планов успеха достичь невозможно.
0: Территория мужчин.
1: Если вдуматься, то галстук не несет в себе никакой практической ценности, но мы продолжаем надевать его на важные встречи, в офис и по торжественным случаям. Почему же этот аксессуар не канул в прошлое вместе с тростью и цилиндром? Все просто, мужчинам тоже нужно как-то себя украшать. А вариантов разнообразить деловые образы, кроме цвета рубашки, практически нет. А вот эта полоска ткани справляется с задачей просто отлично. К тому же при общении, когда собеседник смотрит на наше лицо, галстук попадает в его поле зрения, и вероятность произвести приятное впечатление возрастает. Главное – правильно подбирать длину. Если лет 20 назад в моде были короткие галстуки, то в наши дни их конец должен доставать до ремня. И еще, постарайся не оставлять пространство между узлом и стойкой воротника. Это выглядит неопрятно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Да, это была Мари Краймбрери, и тут все хорошо. Лето, музло, и словом повезло. Надеюсь, всем точно так же повезло. Ну и, конечно, строчка про то, что мысли о прошлом перед сном точно вас не беспокоят, ведь это залог хорошего сна. Ведь если ты о чем-то думаешь, задаешь себе вопрос, то уснуть ты явно не можешь, особенно если они очень-очень интересные. А вот как бы ты поступил тогда, 3 года назад, тот особый день по отношению к этому человеку, и все, ты не можешь уснуть. Да, пускай такого будет меньше, эти вопросы нас не сильно тревожат. Всегда есть замена, более практичная.

0: Зиверт очень романтично про саму жизнь, в которой много всего, что нас интересует. И, возможно, для кого-то в первую очередь что-то будет отличаться от, в первую очередь, другого человека. Ну, а мы лишь пожелаем в этом часе, в этот день, чтобы это было, непременно случилось и только хорошее. Ведь результат бывает разный, а нам нужен только тот, что вызовет улыбку. Ну, по крайней мере, как один из хороших вариантов. Ну, а прямо сейчас Disturbed, The Sound of Silence, их знаменитый ремикс.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяю синьо. Ашиарке тетел янгарка на атовом лоторе орвес аторе мтепе так тваркне так сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня в очередной раз я хочу поговорить о ремнях безопасности. Современные ремни безопасности – это не просто лента с замком. В них встроены преднатяжители, ограничители усилия, инерционные катушки и датчики. Как эти механизмы взаимодействуют в момент аварии? Почему трехточечный ремень эффективнее двухточечного? Как синхронизируется работа ремней и подушек безопасности. Разбираем устройство, физику процессов и инженерные решения, которые делают ремень одним из самых надежных элементов пассивной безопасности автомобиля. Ремни безопасности прошли долгий путь развития, и их изобретение связано с несколькими ключевыми фигурами и этапами. Основная цель всегда заключалась в повышении безопасности пассажиров и водителей при авариях или резком торможении.
3: Первые идеи и патенты.
1: Джордж Кейли, английский изобретатель, который в начале 19 века предложил использовать ремни безопасности, но для пилотов самолетов, а не для автомобилей. Его идея была инновационной для того времени, так как нужно было удерживать людей в креслах летательного аппарата. Эдвард Клэкхорн, американский изобретатель, который в 1885 году получил первый патент на ремень безопасности. Его устройство предназначалось для фиксации кучера кареты и состояло из крючков, пряжек и лент. Основная функция – удерживать человека внутри транспортного средства, чтобы он не выпал.
3: Дальнейшее развитие.
1: В 1903 году французский автопромышленник Луи Рено изобрел пятиточечный ремень безопасности. Однако эта конструкция не получила широкого распространения из-за неудобства. В начале 1920-х годов ремнями безопасности начали пользоваться автогонщики, но они были неудобны для ежедневного использования, поэтому не получили распространения на серийных автомобилях. В 1951 году Роджер Грисволд и Хью де Хейвен запатентовали трехточечный ремень, который защищал не только поясницу, но и плечи. Де Хейвен также придумал затягивающий механизм, который срабатывал при выталкивании пассажира вперед. Однако эта разработка не получила массового применения.
3: Прорыв. Трехточечный ремень Нильса Болина.
1: Настоящий прорыв произошел в конце 1950-х годов благодаря шведскому инженеру Нильсу Болину. Он работал в компании Volvo и ранее занимался разработкой катапультируемых кресел в Saab. В 1958 году Болин создал трехточечный ремень, который стал стандартом для современных автомобилей. После года тестов Болин установил, что лучше всего пассажир удерживает в кресле ремень, протянутый через плечо к бедру, который к тому же можно застегнуть одной рукой. Трехточечный ремень сочетает плечевой и поясной ремни в едином отрезке, что обеспечивает удобство и эффективную защиту. При аварии усилие торможения распределяется по груди, плечам и бедренному поясу, что снижает риск травм. Первая машина с трехточечными ремнями Volvo PV544 сошла с конвейера 13 августа 1959 года. Volvo открыла патент и позволила другим компаниям бесплатно использовать разработку. В 1985 году германское патентное ведомство включило изобретение Нильса Болина в число 8, принесших человечеству самую большую пользу за последние 100 лет. В 1999 году Болин был удостоен записи в книге самых выдающихся деятелей мировой автоиндустрии в Американском зале автомобильной славы, а в 2002 году, в год его смерти, его имя было занесено в Национальную галерею славы изобретателей.
3: Почему важно пристегиваться?
1: При резком торможении или столкновении тело по инерции продолжает двигаться вперед с той же скоростью, что и автомобиль. Ремень удерживает человека в кресле, распределяя силу удара по более крепким частям тела – плечам, груди и бедрам. Без ремня пассажир может вылететь через лобовое стекло, удариться о руль, приборную панель или других пассажиров, что часто приводит к тяжелым травмам или смерти. Статистика показывает, пристегнутый ремень снижает риск гибели в ДТП на 25-50% в зависимости от типа удара. При лобовом столкновении шанс выжить у пристегнутого пассажира в 2 раза выше, чем у непристегнутого. При боковом ударе ремень уменьшает риск тяжелых травм в 1,8 раза. Если автомобиль перевернулся, риск гибели снижается в 5 раз. Даже на небольшой скорости риск травм велик. Удар при столкновении на скорости 50 км в час сопоставим с падением с 4-го этажа.
3: Риски при непристегнутом ремне.
1: Тяжелые травмы или смерть. Непристегнутый пассажир может получить переломы, повреждения внутренних органов, черепно-мозговые травмы. Травмы других людей. Непристегнутый пассажир на заднем сидении может вылететь вперед и травмировать тех, кто сидит спереди. Неэффективность подушки безопасности. Подушка рассчитана на работу только с пристегнутым ремнем. Без него она может не сработать или нанести дополнительные травмы.
3: Штрафы за непристегнутый ремень.
1: Для водителя, если он сам не пристегнут или перевозит непристегнутых пассажиров, штраф составляет 1500 рублей. Для пассажира штраф 500 рублей или предупреждение. Штраф можно получить не только от инспектора ГИБДД, но и с камеры автоматической фиксации.
3: Как правильно пристегивать детей в машине?
1: Правила зависят от возраста, роста и веса ребенка. Возраст до 7 лет. Обязательно пристегивать автолюльку или автокресло, соответствующее весу и росту ребенка. До года автолюлька группа 0 или 0+, ставится боком на заднее сиденье или на переднее, но ребенок должен лежать спиной по ходу движения. После года автокресло ставится лицом вперед, лучше на заднее сиденье. От 7 до 11 лет. На заднем сиденье можно использовать штатный ремень безопасности, если рост и вес ребенка позволяют. Ремень должен проходить по плечу, а не по шее. На переднем сиденье только в автокресле или бустере. С 12 лет. Можно ездить с обычными ремнями безопасности на переднем и заднем сиденьях, если рост выше 150 см, а вес больше 36 кг. Если ребенок ниже 150 см, лучше продолжать использовать удерживающее устройство. Важные нюансы. Нельзя перевозить детей на руках или в люльке от коляски. Это опасно. С 1 сентября 2025 года запрещено использовать несертифицированные удерживающие устройства, гибкие фиксаторы, адаптеры для ремней, направляющие лямки и тому подобное. При установке автокресла на переднее сиденье нужно отключать подушку безопасности, если кресло установлено спиной вперед. Ремни в автокресле должны плотно прилегать к телу ребенка. Нельзя, чтобы между ремнем и ключицей помещалось более 2 пальцев. Штраф за нарушение правил перевозки детей с 2026 года составляет 5 тысяч рублей для обычных водителей, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц. Помните, безопасность – это не только соблюдение правил, но и забота о жизни и здоровье себя и близких. Всегда пристегивайтесь сами и следите за тем, чтобы это делали пассажиры, включая детей.
3: Как синхронизируется работа ремней и подушек безопасности?
1: Синхронизация обеспечивается электронным блоком управления и комплексом датчиков. Эти системы работают в тесной взаимосвязи, чтобы максимально эффективно защитить водителей и пассажиров при аварии. Датчики фиксируют удар или деформацию кузова. В автомобиле установлены датчики, которые реагируют на резкие отрицательные ускорения, удары или начало деформации кузова. При столкновении они передают сигнал в электронный блок управления. Этот блок анализирует данные и принимает решения, обрабатывает информацию от датчиков, определяет тип и силу удара, а также решает, какие подушки безопасности и какие механизмы ремней нужно активировать. Далее происходит срабатывание преднатяжителей ремней. Обычно преднатяжители ремней срабатывают первыми за несколько миллисекунд до раскрытия подушек. Преднатяжитель использует пиропатрон, который при получении сигнала от электронного блока управления запускает механизм, подтягивающий и фиксирующий ремень. Это позволяет плотнее прижать человека к сиденью, обеспечив правильное положение для последующего раскрытия подушки. И после срабатывания преднатяжителей блок управления дает команду на активацию пиропатронов подушек. В пиропатроне происходит взрыв, при котором выбрасывается большое количество азота. Подушки стремительно наполняются газом и разрывают тонкие отделочные материалы салона.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: На сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной. Радио номер один на Чукотке.

Владимир Пресняков, ведь странная не значит плохая, ведь это любовь, да, такая, какая вам нравится, пускай многие другие со стороны и не сразу поймут, но тут самое важное, что вы чувствуете. Ну а мы же чувствуем, что надо рассказать еще больше об этом дне. 20 июня уже заканчивается, а то, что это Всемирный день Wi-Fi, многие не знают. А вот, оказывается, это так. Всем только стабильной связи и хорошего интернета. Ну а дальше у нас будет Сквозь Бэт, Романтик, Но-но-но, Пампин Блад, Лирик Открытка, и между тем вместе далеко пойдем, ведь надо еще больше узнать о достопримечательностях России.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
2: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
2: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
2: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

исполняем, и мы знаем теперь, кто крутой, кого так следует называть. Ребят, как обычно, сделают настроение еще лучше. Ну а мы скажем им спасибо, а заодно пожелаем всем отличного выходного дня, который остался от этой субботы. Ну, то же самое можно сказать и про воскресенье грядущее. Всем добра, всем крутого!

«Усть Белая». В 1930 году в селе был образован колхоз имени первого ревкома Чукотки. С 1930 по 1935 годы «Усть Белая» была административным центром Анадырского района. Сейчас здесь проживает 888 человек. Еще в советское время оленеводы совхоза вручную вырыли в холме единственный в округе ледник. Это настоящая биоморозилка, которая состоит из 12 комнат. В ней даже летом температура не поднимается выше 12 градусов мороза. В леднике сельчане и по сей день хранят запасы рыбы и мяса без использования электричества. В Усть-Белой можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. У старшеклассников Анадыря появится инженерный профиль. В столичной школе в новом учебном году появится еще один профориентационный класс. Наберут туда 10-классников, которым интересны математика, физика и информатика. Эти предметы ребята будут изучать углубленно. Кроме обычных уроков, для них проведут специальные курсы и дополнительные занятия по техническим направлениям. Как сообщили в администрации школы, чтобы попасть в инженерный класс, нужно будет пройти отбор. Учтены будут результаты ОГЭ по математике, русскому языку и еще одному предмету на выбор – физике или информатике. В сумме нужно набрать не меньше 12 баллов. Также посмотрят на средний балл аттестата. Он должен быть не ниже 4. Еще одним плюсом станут хорошие результаты на олимпиадах по профильным предметам. День семьи в Анадыре отметят фестивалем колясок. В окружной столице 8 июля, в День семьи, любви и верности, пройдет парад транспорта для самых маленьких горожан. По замыслу организаторов, центральные улицы города на время станут площадкой для семейного шествия. К участию приглашают всех желающих без возрастных ограничений. Родители с детьми, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Использовать можно не только детские, но и игрушечные коляски. Семьям предлагают заранее придумать тему, украсить коляску и подобрать костюмы в одном стиле. Организаторы отмечают, что формат праздника рассчитан прежде всего на творчество и совместный отдых. Для победителей подготовят памятные призы. Российские ученые создали нейросеть для оценки здоровья северных оленей. Специалисты Петербургского центра Российской академии наук разработали систему на базе компьютерного зрения. Нейросеть анализирует видео и определяет состояние животных по внешним признакам. Обучение провели на 60 фотографиях ямальского стада. Система точно измеряет биометрические параметры без физического контакта. Это исключает стресс для оленей при обследовании, а анализ мышечной массы помогает оценить упитанность и спрогнозировать продуктивность стада. Программа изучения арабского языка стартует в российских школах 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. Олимпиада по арабскому языку проводится уже 3 года. Учебный план утвержден и готов к внедрению. Минпросвещение перевело русские народные сказки и книги о России на арабский язык. Школьный обмен между Россией и Эмиратами набирает обороты. И в завершении выпуска. Норвегия построит первый в мире тоннель для океанских судов в скале. Проект одобрили для западного побережья страны. Тоннель пробурят в полуострове Статландет, соединив 2 фьорда на расстоянии около 1 километра. Длина сооружения с учетом входов составит больше 2 километров. Высота 50, а ширина 36 метров для круизных лайнеров. Море Статхавет штормит 100 дней в году, а волны достигают 30 метров. Тоннель устранит задержки судов. Строительство начнется в 2027 году и займет 5 лет. А на сегодня служба информации заканчивает свою работу. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: От создателя

не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как в

0: Реклама на радио Пурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! Сегодня мы отправимся в город, который по праву называют столицей самых красивых закатов. Наш маршрут – Нижний Новгород. Величественный город на слиянии двух рек-богатырей – Волги и Оки.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Чтобы сразу влюбиться в этот город, нужно подняться в небо. Самый лучший способ – прокатиться на канатной дороге. Представьте, вы парите над рекой, а под вами расстилается панорама старинных улочек, золотых куполов и могучих водных просторов. Это вид, который останется с вами навсегда.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: А что там для тех, кто ищет приключения, спросите вы? Для начала настоящий океан веселья. Аквапарк «Океанис» – это целая вселенная водных аттракционов. Малышей ждут веселые горки и фонтаны, а подросткам постарше – экстрим-гонка с крутых спусков, от которой захватывает дух.
2: Начинаем исследовать.
1: Хотите добавить немного науки? Добро пожаловать в парк чудес «Галилео». Это не скучный музей, а место, где физика становится волшебством. Здесь можно проводить опыты, управлять громом и молнией и проверять законы природы на себе. Увлекательно для всей семьи.
2: Следующий пункт.
1: И, конечно, главные ценители путешествий – наши дети. Их ждет встреча с самыми очаровательными созданиями в зоопарке «Лимпопо». Это крупнейший частный зоопарк России, где можно не просто увидеть, а и подружиться с наглыми капибарами и сотнями других экзотических животных. Это настоящее погружение в мир живой природы.
2: Подведем итоги.
1: Видите, скучать в Нижнем Новгороде просто некогда. Чтобы поездка с семьей была максимально комфортной, советую выбрать жилье рядом с набережной. А если планируете штурмовать аквапарк, не забудьте купальник. Добраться сюда проще всего. Удобный авиарейс доставит вас на место, и приключения начнутся почти сразу. Так что, друзья, пакуйте чемоданы. Город великих рек, солнечных закатов и семейных открытий ждет вас. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Недалеко от Билибино есть Алый поток – чистая река среди гор. Проплывая по ней на байдарке, можно увидеть медведей, волков, сахатых, росомах и рысей. А еще в окрестностях есть кладбище с громадными костями древних носорогов и бизонов. В самом же атомном городе Билибино можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка. На Чукотке час ночи.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на нашей кухне. Екатерина Трегуб у микрофона, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню блюдо, которое отлично подойдет на любой прием пищи и одинаково вкусно и в горячем, и в холодном виде. Готовим ленивый пирог, который называется кырма. А ленивый он потому, что нам совершенно не нужно заморачиваться с приготовлением теста. В основе рецепта – тандырский лаваш. Да, именно тот, который размером с небольшую скатерть. Кроме него нам понадобится творог 400 граммов, кефир 600 миллилитров, 6 яиц, пол чайной ложки соли, щепотка молотого перца и небольшой кусочек сливочного масла. А готовится все очень просто. Пока разогревается духовка до 180 градусов, смешаем все ингредиенты, кроме лаваша и масла. Можно пробить погружным блендером или объединить венчиком до однородности. От лаваша отрежем длинную прямоугольную полосу и укладываем ее в форму для выпечки гармошкой. Далее заливаем жидкой смесью и выкладываем маленькие кусочки сливочного масла в нескольких местах прямо на поверхности пирога. Запекаем 40 минут. Вот и все. Нежнейшая сливочная кырма готова. Если хотите более соленый вариант, замените часть творога на брынзу или тертый твердый сыр. Берите за основу способ приготовления ленивого пирога из лаваша и экспериментируйте с начинками и вкусами. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли заразиться болезнями через одежду из секонд-хенда? Исследования показывают, что бактерии на хлопковых тканях выживают до 90 дней, а на полиэстере вообще до 200, особенно если одежда хранится во влажных условиях. Однако современные санитарные стандарты во многих странах требуют обязательной дезинфекции вещей перед их поступлением в продажу. Это значительно снижает вероятность заражения. Тем не менее, дополнительная обработка купленной одежды вообще не помешает. Перед использованием рекомендуется стирать вещи при высокой температуре, добавляя антисептические средства, а также тщательно проглаживать их утюгом. Это убивает любые потенциально опасные организмы. Риски, связанные с секонд-хендом, на самом деле минимальны.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Урага! А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

Сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед. Или небо, или быль, как кому повезет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Если задать сотне женщин вопрос, чтобы они хотели изменить в своей внешности, то 99 из 100 посетуют на лишние килограммы, даже если их на самом деле нет. Как бы то ни было, а возможность выглядеть в одежде чуть стройнее, чем без нее, прельщает многих. Ну что, попробуем обмануть окружающих? К примеру, если составить образ в одном цвете, то все подумают, что вы похудели на целый размер. Для этого нужно скомбинировать вещи очень похожих оттенков. В этом случае верх и низ создают единую вертикальную линию, и силуэт кажется более вытянутым. А вы знаете, что в мире есть еще и туфли, которые нас стройнят? Да-да, это классические лодочки телесного цвета с острым, но не слишком длинным носом. Они визуально удлиняют ноги. А облегающие бедра брюки-клёш скрывают некоторые проблемные места, например, крупные бедра. Правда, носить такие брюки нужно исключительно с каблуками. Сколько бы чудодейственных кремов ни предлагала нам промышленность, найдется немало косметологов, которые остаются верны уходовым маслам. Природное масло восстанавливает кожу весьма эффективно, и особенно хороша такая плотная текстура на лице в зимнее время года. Масла снимают сухость, спасают от шелушения и возвращают коже упругость. И не бойтесь ощущения жирности. Есть масла, которые прекрасно впитываются и не оставляют следов, скажем, масло виноградной косточки или облепиховое. Более того, существуют специальные косметические масла, которые подходят конкретно для жирной и комбинированной кожи. Состав их подобран таким образом, что он способен даже регулировать работу сальных желез. Кстати, не обязательно наносить масло на лицо в чистом виде. Достаточно добавить 2-3 капли в ночной крем.
0: Территория женщин.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: знаете ли вы?
1: Существуют люди, родившиеся без отпечатков пальцев. Это редкое генетическое заболевание называется синдромом Мелии. При нем у человека отсутствуют отпечатки из-за недоразвитых папиллярных линий на коже. Это может быть связано с мутациями в определенных генах и влиять на другие аспекты кожи и ногтей.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Твое радио. Радио Бурка.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если вы оказались в зимнем лесу без воды, не ешьте снег, чтобы напиться. Для получения стакана воды вам потребуется растопить целый литр снега. Рассасывая же его, вы тратите собственную энергию и драгоценную воду организма на его нагрев, что только ускоряет обезвоживание.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Привлекательный в глазах женщин мужчина просто немыслим без профессии. При знакомстве это становится настолько важным моментом, что по этому поводу даже составили рейтинг мужских занятий. Самыми мужественными женщины безоговорочно признали, кто бы сомневался, полицейских и пожарных. Все логично, даме нужна защита. И кто обеспечит ее лучше специалиста в этом деле? Хотя мужчины-бухгалтеры не сильно проигрывают, их привлекательность тесно связана с деньгами и умением их зарабатывать. Впрочем, в сфере экономики есть и другие специальности. Они тоже отлично подойдут в качестве козыря при знакомстве. И, наконец, стабильно оказываются в фаворе у слабого пола врачи и мануальные терапевты. Словом, все те парни, которые могут ловко вправлять вывихи и снимать мышечное напряжение. Никому из женщин не придет в голову отказаться от личного массажиста под боком, так что какие-нибудь трехмесячные курсы на эту тему тебе точно не помешают.
0: Территория мужчин.
1: Расхожая фраза «если ты не обут, значит ты не одет» для мужчины имеет особое значение. Обувь – твое все. И пора признать, что уход за ней – целая наука. Так что если ты хочешь подольше ходить в сверкающих новизной ботинках, запоминай правила игры. Купил новую пару – не спеши сразу надевать. Если это ботинки на кожаной подошве, отнеси их в мастерскую, чтобы поставить профилактику. Это такая плотная наклейка на подошву, которая защищает от протирания. Перед первым выходом обработай обувь защитным средством с водоотталкивающими свойствами. Для гладкой кожи подойдет крем, гель или воск, а для замши или нубука – специальный спрей. Ну а вернувшись домой, не поленись сразу же обувь вычистить. Замшу приводят в чувство только в сухом состоянии с помощью специальной резиновой щеточки. Загрязнения удаляются очищающей пеной, а вовсе не ватой с мылом. А кожу достаточно протереть влажной губкой. Когда ботинки высохнут, нанеси на них очищающий крем. Он проникает в поры и удаляет из них грязь и химические реагенты. И главное, помни, качество ухода за обувью не должно зависеть от цены. Твой статус не в стоимости ботинок, а в степени их чистоты.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Село Чуванское Анадырского района было образовано в 1951 году. Своим названием обязано чуванцам, которые здесь и поселились. Сейчас здесь проживает всего 141 человек. Каждый год в марте здесь проходят гонки на оленьих упряжках. В Чуванском можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправимся в город, который виден с набережной Саратова. Но мало кто знает, какие сокровища там спрятаны. Энгельс – столица поволжских немцев, город-спутник Саратова и место, где приземлился Гагарин.
0: Погружаемся в историю.
1: Покровская слобода – так назывался Энгельс до революции. Потом столица республики немцев Поволжья. Сейчас это тихая провинция с купеческими особняками, где в домах Думлеров и Кобзаря располагается городская администрация.
0: Время погрузиться в новое.
1: Главный символ города – бык с чашей соли на спине. В 18 веке именно так перевозили соль с озера Эльтон. Лошади не выдерживали, а быки справлялись. Теперь этот могучий зверь шагает прямо с городского герба.
0: Следующий пункт.
1: Что посмотреть? Начните с набережной Рудченко. Прогуляйтесь пешком с фотоаппаратом. Отсюда открывается лучший вид на Волгу и трехметровый Саратовский мост. Кстати, в 1965 году он был самым длинным в Европе. Гагарин бывал здесь еще до открытия моста.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей в Покровском парке велодорожки, детские площадки, кофейни. Любителям истории советую посетить Свято-Троицкий собор. Ампир, высокий шпиль, при нем открывались первые училища слободы. Хотите чего-то необычного? Сходите на оперету. Театр здесь 1960-х и репертуар от классики до детских сказок.
2: Самочувствие отличное.
1: Или поднимитесь на борт ракетного катера «Покровский сторожевой» в парке покорителей космоса. Это музей боевой славы под открытым небом с видом на Волгу. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился именно здесь, на парашюте. Там вас ждет 27-метровый обелиск, скульптура первого космонавта и даже макет капсулы, как будто сошедший с экранов научной фантастики.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Из Москвы просто. Самолетом до Саратова. 1,5 часа. Дальше такси или автобусом через мост. И вы в Энгельсе. Любите дорогу? Поезд «Стриж» довезет за 8 часов. Утром выехали, вечером гуляете по набережной.
0: Подведем итоги.
1: Энгельс – это город, в котором гармонично переплетаются история, природа и современность. Здесь можно гулять с детьми, фотографировать закаты над Волгой, узнавать удивительные факты и чувствовать себя частью большой, яркой России. Следующая точка на карте всегда рядом. Главное – выбрать маршрут.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 14 июня 1826 года. Соединенные Штаты Америки.
4: Разговор простых американских граждан. Мистера и миссис Хант.
5: Не, ну ты посмотри, ну что творит этот негодяй?
6: И что же творит этот негодяй? Ты о ком, кстати?
5: Да не волнуйся, не о твоем папе, дорогая. Я о нашем соседе.
6: О соседе? Вот, а в чем же он провинился перед тобой?
5: Провинился? Мягко сказано!
6: Да?
5: 3 месяца назад он дал мне в долг $15, и теперь, представляешь, требует, что я их верну.
6: Не, ну какой мерзавец, а?
5: Ну, я, наверное, застрелю его. Застрелю, подстерегу в засаде и застрелю.
6: Не, ну зачем же так сразу? Застрелю?
5: А как?
6: Нет, это жестоко.
5: Ну, а как?
6: Ты лучше побей его как следует.
5: Побить? Ну, вряд ли у меня это получится. Он выше меня на целую голову, и у нас вообще разные весовые категории.
6: Не да? Ну, а ну тогда уколи его чем-нибудь. Ты незаметно, так знаешь, из-под тишка.
5: Чем-нибудь уколоть?
6: Да-да-да.
5: Идея.
4: Уколол ли мистер Хант своего соседа или нет, история неизвестна.
3: Зато известно другое. 14 июня 1826 года для того, чтобы покрыть свой долг в $15, американец Хант изобрел безопасную булавку.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегубова, в эфире программа «Сели, поели». Когда надоедают классические каши по утрам, на выручку приходят блюда «Кухонь народов мира». Сегодня предлагаю вам приготовить манную кашу на сковороде в армянском стиле. Что нам понадобится? 3 столовых ложки манной крупы, 600 мл молока или воды, 100 граммов ассорти орехов, берите грецкий, миндаль, фундук, кешью, какие любите. 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки топленого масла, пол чайной ложки соли и мед для подачи. Приступим! В глубокой сковороде с толстым дном разогреем топленое масло. Ровным слоем высыпаем на дно манную крупу и обжарим на небольшом огне, постоянно помешивая до золотисто-бежевого цвета, примерно 3 минуты. Добавляем соль, пару щепоток сахара, молоко или воду комнатной температуры. Если берете из холодильника, то предварительно подогрейте в микроволновке. Хорошо перемешиваем венчиком до однородности и варим на среднем огне, помешивая 3 минуты. Закрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь до минимума и готовим 10 минут. И не забывайте помешивать. Одновременно нагреем небольшую сковороду с 2 столовыми ложками воды. Добавим сахар. Когда он растворится, всыпаем орехи. Их можно предварительно немного измельчить. Помешивая, доводим до кипения и карамелизируем 1-2 минуты на среднем огне. Следите, чтобы сахар не горел, регулируя огонь. Готовую кашу подавайте в горячем виде с орехами, полив медом. Его можно заменить гранатовым или кленовым сиропом. Вот и все. Ароматное необычное блюдо готово. Обязательно попробуйте. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: «Факты». Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Тайна Бермудского треугольника – одна из самых известных и устойчивых мифов 20 века. Напомню, что это участок Атлантического океана, ограниченный условными линиями между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он приобрел зловещую славу как место, где исчезают корабли и самолеты при каких-то загадочных обстоятельствах. Но правда ли, что там действительно опаснее, чем в других частях океана? Если коротко, то, конечно же, нет, это неправда. Ни один из мифов о Бермудском треугольнике не подтвержден научно. Ни одна крупная морская или авиационная организация не признает Бермудский треугольник зоной повышенной опасности. Более того, по статистике, уровень происшествий в этом районе не выше, чем в других подобных по трафику частях океана.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как звучал древнерусский язык? Что чувствовали люди, стоя у стен, которым больше тысячи лет? Сегодня мы отправимся туда, где начиналась наша история, где каждый камень хранит свой секрет, а река несет свои воды уже много веков. Это путешествие идеально подойдет для всей семьи, для тех, кто любит историю, природу и настоящие, осязаемые путешествия во времени.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Великий Новгород. Город-прадедушка. Его называют отцом русских городов. Представьте, именно сюда, на этот берег Волхова, более тысячи лет назад был приглашен первый князь Рюрик. Здесь, на городском собрании, вече принимали решения, от которых зависела судьба целых земель. Это был богатейший торговый центр, с которым торговала вся Европа. И сегодня, гуляя по его улочкам, вы буквально ощущаете дыхание времени.
0: Экспедиция продолжается.
1: Сердце города – его Кремль или Детинец. Словно огромный камень-корабль, он стоит на левом берегу Волхова. Обойти его стены, заглянуть в Соколиный двор, где живут ястребы и совы с трагическими историями – это уже целое приключение. А внутри – Софийский собор, один из старейших храмов России. Зайдите внутрь, поднимите глаза, и вы увидите те самые фрески 12 века, которые смотрели на людей еще при князьях. Найдите Магдебургские ворота. Настоящие бронзовые сказки на стенах. А с колокольни открывается вид, от которого захватывает дух. Вся река, весь город, как на ладони.
0: Следующий пункт.
1: Но Новгород – это не только камень. По изогнутому горбатому мостику вы попадете на торговую сторону. Здесь, по преданию, стоял дворец Ярослава Мудрого, какого не было во всей Европе. А церкви стоят так близко друг к другу, потому что купцы хранили в них свои товары. Воры в храм не полезут, верно? Загляните в арт-галерею «На торгу», а еще в Центр музыкальных древностей. Здесь не просто рассказывают о гуслях и варганах. Их создают по археологическим находкам. Это все равно, что услышать музыку 11 века.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А теперь совет для всей семьи. Если у вас есть час-полтора свободного времени, обязательно посетите музей деревянного зодчества Витославлицы. Это целая деревня со старинными избами, банями и церквями, привезенными со всей области. По деревянным настилам гуляют дети, заглядывают в избы, где им рассказывают о старинных обрядах. А в праздники здесь и вовсе оживают деревенские

0: при большой истории. Это путешествие, которое сплачивает и вдохновляет на новые свершения. Ведь нам так важно иногда оглядываться на свои корни, чтобы смелее смотреть вперед вместе.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Осень – это время, когда можно с удовольствием собирать свой новый, теплый и уютный гардероб. Стилисты советуют нам начинать с главного – с пальто. Вы будете выглядеть невероятно стильно, если, наконец, позволите себе отказаться от черного и серого цветов. Не бойтесь луж и слякоти. Впечатление, которое вы производите, важнее. Смело покупайте приталенное пальто нежного оттенка и подберите к нему модные ботильоны. Светлое пальто сделает ваш образ просто великолепным. А еще нам понадобится идеального качества брюки, женственная блуза и стильный жакет. Каждую осень дизайнеры неизменно обращаются к проверенной классике. И не напрасно, эти вещи никогда не выйдут из моды. Останется дополнить образ женственной сумочкой. Никаких котомок, которые годятся разве что для похода за продуктами. Носите клатчи или аккуратные сумки средних размеров. И не набивайте их всякой всячиной про запас. Расческа, пудра, помада, салфетки и кошелек без кипа скидочных карт. Этого набора вне дома вполне достаточно. Модные веяния, которые буквально еще вчера вызывали всеобщее помешательство, уже сегодня могут стать пережитком прошлого. Так что современной женщине волей-неволей приходится следить за тенденциями, чтобы не выглядеть в обществе архаично. Скажем, еще недавно стилисты воспевали матовые помады и охотно тестировали плотные покрытия на губах. А сейчас, кажется, они осознали, что такая текстура выглядит на лице неестественно. И именно поэтому в моду вновь вернулись мерцающие глянцевые блески, которые делают губы более объемными, без всяких инъекций гиалуроновой кислоты. Четко очерченные брови тоже, похоже, вот-вот канут в прошлое. На смену им приходит естественность. Если вы увидели на лице непокорные торчащие волоски, оставьте как есть. Натуральная линия бровей делает лицо мягче, а взгляд нежнее. И, кстати, эта мода обещает еще и сэкономить деньги. Ведь теперь вам понадобится только гель для укладки бровей. И все.
1: Территория женщин.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

ήρθε το μάτι. Και τι σιτσιάς. Τι αντέχει. Είσαι πιστεύω.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: По ходу кино по детищу Кодзимы Death Stranding получит киноадаптацию, а съемки планируются на 2027. Black Myth: Wukong купили уже 30 миллионов раз. Outward 2 переехала на 2027. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Недавно очень знакомая и многими любимая студия Square Enix выпустила в свет The Adventures of Elliot, The Millennium, новую ролевую игру в HD, 2D. И, внимание, это не пошаговая поделка, в этот раз экшен в реальном времени. История же будет крутиться вокруг главного героя Эллиота, который вместе со своей подругой Феей путешествует по времени, чтобы спасти принцессу от проклятия. Игроки побывают аж в 4 разных эпохах, и это основная фишка. Поделка же невероятно красивая и довольно реиграбельная. Уже прямо сейчас обрастает хорошими отзывами, которые еще через недельку укрепятся в состоянии, близком к истине. Для геймера старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: И, конечно, про легенду не стоит забывать. Прошло уже больше недели с момента запуска Готики ремейк, и ее продажи приблизились к 1 миллиону копий. Не так много, как некоторые думали, но тем не менее для старичка очень недурно. Пиковый онлайн в прошлые выходные был 78 тысяч, а отзывы в Стиме очень положительные, что как бы наводит на мысль, что ремейк оказался удачным. Есть, конечно, проблемы с оптимизацией, но возвращаться в игру далекого прошлого в новой обертке это не сильно мешает. Она по-прежнему кажется загадочной и очень интересной. Да-да, графика в ней действительно прижилась. Для геймеров старше 16 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио «Пурга». В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: Знаете ли вы?
1: Дикобраз с его иголками кажется созданным для жизни на суше, но это животное еще и прекрасный пловец. Его секрет – оружие – полые иглы. Они работают как тысячи крошечных поплавков, создавая отличную плавучесть. Благодаря этому дикобраз не может утонуть и уверенно держится на поверхности воды, переплывая реки и озера в поисках пищи или новых мест обитания. Конечно, плавает он не быстро и грациозно, а скорее неуклюже и медленно, но зато в полной безопасности. Иглы, которые на суше служат грозной защитой от хищников, в воде превращаются в эффективный спасательный жилет. Природа мудра, она редко создает что-то с одной единственной функцией.
0: Теперь буду знать.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 21 июня. 22 июня на Чукотке пройдут акции ко Дню памяти и скорби. В Анадыре, поселках и селах округа жители приглашают к мемориалам, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и всех, кто пережил ее тяжелые испытания. Как сообщили в Департаменте культуры, центральное мероприятие в столице региона состоится на площади Дома народного творчества в 8 вечера. В программе всероссийская акция «Свеча памяти», минута молчания, литературно-музыкальная композиция и возложение цветов к мемориалу «Чукотка фронту». Памятные встречи.